0: Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.